0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу инженера по холодильному оборудованию, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога. По вопросу трудоустройства обращаться по телефонам 48 99 38 или А1 8029 393 96 64.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
8: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30, студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Поставки около 40 автомобилей скорой медпомощи ожидают в Брестской области в этом году. 19 мая – пятая годовщина гибели летчиков Андрея Нечепурчика и Никиты Куканенко. В Барановичах состоится митинг-реквием. Об этом и другом подробнее. Совет Республики опубликовал программу 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится 25-26 июня в Минске и Минской области. За годы проведения мероприятия приобрело статус традиционной диалоговой площадки представителей органов власти, бизнес-сообщества двух стран. На этот раз запланирована работа 10 тематических секций, посвященных различным направлениям сотрудничества – от промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения. Во второй день намечено пленарное заседание на базе Минского международного выставочного центра. Итогом должно стать подписание десятков соглашений, меморандумов и дорожных карт между регионами и предприятиями. На Брещине в 2026-м ожидают поставки около 40 автомобилей скорой медпомощи. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по здравоохранению облсполкома Дмитрий Горегляд. В первом регионе на системной основе занимаются обновлением автопарка лечебных учреждений. За 2 года закуплено около 200 единиц техники. Специальный транспорт распределяет между профильными организациями городов и районов равномерно, исходя из потребностей для замены в том или ином населенном пункте. Во втором полугодии еще планируется приобретение 3 передвижных медкомплексов для Кубринского, Ганцевичского и Ивановского районов. Всего их будет в области 24, а на данный момент работает 21, добавил Дмитрий Горегляд. С болью и благодарностью. Сегодня 5-я годовщина бессмертного подвига военных летчиков. 19 мая 2021-го в Барановичах майор Андрей Нечепорчик и лейтенант Никита Куканенко увели падающий самолет от домов. Экипаж Лидской штурмовой авиабазы совершал тренировочные полеты на Як-130. Машина резко потеряла управление и начала снижаться в направлении жилого сектора. По инструкции пилоты должны были катапультироваться. Такая команда звучала 10 раз. Но офицеры не выполнили приказ и приняли героическое решение. Штурмовик направили на небольшой пустырь. Если бы он упал, ход на несколько метров левее или правее, это были бы десятки прерванных человеческих судеб. Каждый год в этот день проходят памятные мероприятия. Митинг-реквием состоится в нашем городе, начало в 12:20, а ровно в 12:33, в момент трагической катастрофы, прозвучит метроном в знак светлой памяти о героях Беларуси. Продолжаем выпуск. В Барановичах, несмотря на завершение отопительного сезона, энергетики уже ведут подготовку к следующему холодному периоду. Профилактика предполагает собой установку ТЭЦ. График принят и согласован с горосполкомом. Таким образом, с 25 мая по 6 июня горячей воды не будет у потребителей центра города, микрорайонов Южный, Северный, Северный 2, Текстильный, Боровки, участка, ограниченного улицами Промышленной, Пролетарской и Кирова. К новостям компаний. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков. Кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-63-59. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу. Работников на производство, приемщиков, сдатчиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80163-599-524. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Барановичскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр-дворник. Телефон 63-89-36.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Барановичи. Ко дню города Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. Только до 26 мая возле Ледового дворца. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30, в студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Для участия в выставке «Белагро-2026» подано рекордное количество заявок. Забег «Пульс моего города» состоится у Ледового дворца во время празднования Барановичской весны. Об этом и другом подробнее. По поручению президента делегация Беларуси под руководством председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергиенко находится с официальным визитом в Азербайджане. Парламентарии принимают участие в 13-й сессии Всемирного форума городов, проводимого под эгидой ООН. В программе встречи Игоря Сергиенко с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Али Асадовым, председателем Мили Меджлиса Сагибой Гафаровой. Предполагается обсуждение всего спектра двусторонних отношений, определение перспективных для реализации проектов межгосударственного партнерства. Уникальная площадка открывает возможности для содержательного диалога, обмена передовым опытом и выработки совместных задач, определяющих облик городов будущего. Приглашены 193 государства-члена ООН. В Минске завершается подготовка к 36-й международной специализированной выставке «Белагро-2026». Она начнет работу 2 июня. Организаторы уже получили 565 заявок от участников из 11 стран. В 2025-м было 545 представителей. Традиционно основу экспозиции составляют отечественные предприятия. Присоединятся российские коллеги. Значительный интерес представляют китайские производители. Впервые в 2026-м масштабные коллективные локации готовят Грузия и Оман. Также мероприятие поддержит компании из Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и Туниса. Ведутся переговоры с представителями Ганы, Азербайджана. Ключевыми событиями деловой программы станут международные форумы «Аграшо. Стратегия роста» и «Дни ритейла» в Минске. Продолжаем выпуск. Последний месяц весны – время, когда вокруг все расцветает и наполняется новыми красками и смыслами. Городские улицы обретают яркость. В Барановичах в этом сезоне на клумбах высадят порядка 20 тысяч цветов. Работники службы озеленения городского ЖКХ продолжают трудиться на разных локациях – от центральной площади до микрорайонов. Появилось более 8 тысяч пестрых растений, в планах еще порядка 12 тысяч. Колорит создают пеларгония, целозия, гацания. Поздравить родной город со 155-летием. Высказать любовь и признательность месту, где живешь, предлагают весьма оригинальным способом. Присоединиться к забегу в честь юбилейного дня рождения. Стать частью марафона «Пульс моего города» могут жители Барановичей и гости. Как рассказал руководитель физкультурно-спортивного клуба «Виктория» Павел Михальцов, не нужно быть профессионалом. Нет возрастных ограничений, не потребуется регистрация. Все, что нужно, прийти 23 мая в 11 часов к Ледовому дворцу. Стартовую арку установят на улице Жукова, по которой и проляжет дистанция. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: Реклама.
1: Mobile City. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Mobile City на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
2: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66-37-86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
3: Телефон рекламы службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Президент Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений договора о Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса, на проведение диалога уполномоченным Министерством сельского хозяйства и продовольствия. В Беларуси с 1 июля 2026 вступают в силу обновленные требования к арендному жилью. Теперь квартиры государственного арендного фонда будут сдаваться пригодными для немедленного заселения. Должна быть не только мебель, но и 3 предмета крупной бытовой техники отечественного производства. Микроволновая печь, стиральная машина и холодильник. Для каждой позиции установлена предельная стоимость. Есть изменения во внутренней отделке помещений. В уборных и ванных комнатах полная облицовка стен плиткой. На полах в жилых комнатах уложен ламинат или паркетная доска, а стены окрашены, оклеены обоями или оштукатурены. Нововведение зафиксировано в постановлении Министерства архитектуры и строительства. Документ корректирует инструкцию по определению типовых потребительских качеств помещений и вносит изменения в предыдущее ведомственное постановление. Барановичи в очередной раз станут площадкой проведения республиканского турнира по боксу. На базе СДШОР имени Павлова 21-23 мая состоится открытый чемпионат по этому виду спорта. Площадка соберет участников на ринге в 24-й раз. Традиционно посвящены соревнования памяти первого героя Беларуси Владимира Корвата. Болельщики смогут посетить спарринги по адресу проспект Советский, 17, вход свободный. В первый день запланировано торжественное открытие 21 мая в 14 часов. Тогда же намечены предварительные бои с 14:30. 22 мая соперники сойдутся в полуфинальных встречах с 14:00. В субботу финалисты определят лидеров, начало в 10 часов. Символично, что в этот день, 23 мая, в стране вспоминает мужественный поступок военного летчика. Он в 1996-м ценой собственной жизни увел горящий истребитель Су-27 от жилых домов в Барановичском районе. Владимир Корват стал первым, кому было присвоено звание Герой Беларуси. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 3-7 метров в секунду. Температура воздуха утром 11-13 градусов, в течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, слесаря по КИП ИА, электромонтеров, ветеринарного врача, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата. Обращаться по телефону 48 99 38.
2: С нами и весна ярче.
3: Настройся на 100 и 0.

0: на Вичи ФМ. 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 17-20 тепла.

0: более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама. Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1390.
2: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
5: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
4: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 10:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Бизнес-миссии Псковской области посетят Брещину. В честь 155-летия Барановича войсковая часть 7404 готовит интерактивную площадку. Об этом и другом подробнее. Псковская область планирует активно сотрудничать не только с приграничной Витебщиной, а также с Могилевщиной и Брещиной. Об этом рассказал губернатор российского региона Михаил Ведерников. По его словам, здесь большие перспективы. Стороны намерены организовать взаимные рабочие визиты бизнес-миссий для налаживания связей. Для партнерства определены конкретные направления. Это строительство дорог и газораспределительных сетей, где белорусские компании могут подать заявку на участие в тендерах. Кроме того, в Псковской области интересны компетенции отечественных предприятий в сфере переработки мусора и вторсырья. Наша республика готова поделиться опытом. В Беларуси вступительная кампания для абитуриентов движется к кульминации. Уже прошли все этапы репетиционного тестирования, до главного экзамена менее 2 недель. Большой спрос у будущих студентов на обучение по целевому направлению. Для удобства выпускников Министерство образования создало интерактивную карту, где можно выбрать учебное заведение и узнать, на какие специальности есть целевой набор. Всего в этом году утверждено порядка 6300 направляемых мест в 34 вуза страны. А сроки приемной кампании для целевиков остаются прежними. Подача документов с 27 июня по 2 июля. Дополнительные испытания с 4 по 10. Зачисление до 12 июля. Продолжаем выпуск. Уже в ближайшие выходные город масштабно отметит свое 155-летие. Программа праздника ожидается весьма насыщенной. Для жителей и гостей готовят не только песни, танцы, но и по-настоящему патриотические мероприятия. Свою интерактивную площадку на парковке Ледового дворца 23 мая развернет 4-я отдельная специальная милицейская бригада. Военнослужащие войсковой части 7404 представят современные образцы вооружения, экипировки, продемонстрируют в действии технику и даже попозируют для фотографий. Такое живое знакомство со службой наверняка запомнится и детям, и взрослым. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 тепла. Вечером 15-17 градусов, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 тепла. Вечером 15-17 градусов, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты,

0: и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится с гонором.

0: Баранович FM.
1: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
0: Баранович FM новости.
2: В Барановичах 11:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана. Об этом на полях Всемирного форума городов сообщил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый. Проект, инициированный президентами двух стран, призван заметно улучшить условия жизни местного населения. Его важность сложно переоценить на фоне масштабной задачи по восстановлению Карабаха. Напомним, парламентская делегация нашей страны сейчас находится с официальным визитом в Баку по поручению главы государства. Ее возглавляет председатель Палаты представителей Национального собрания. Накануне Игорь Сергиенко выступил на открытии сессии форума и представил белорусские наработки в сфере градостроительства и решения жилищных вопросов. Сегодня, 19 мая, делегация готовится к серии переговоров на высшем уровне. В планах встречи с президентом Азербайджана, премьер-министром и спикером парламента. Сегодня ровно 5 лет со дня подвига белорусских военных летчиков, гвардии майора Андрея Нечипорчика и гвардии лейтенанта Никиты Куканенко. Указом президента Александра Лукашенко летчики удостоены звания Герой Беларуси посмертно. В стране свято хранят память о погибших. В Барановичах улица майора Нечипорчика пересекается с улицей лейтенанта Куканенко. В Лиде в их честь названы две школы – номер 9 и номер 6. В средних учебных заведениях Барановичей, Лиды и Тарнова их имена присвоены пионерским дружинам. На месте крушения открыт мемориал на заусёды в мирном небе. 30 апреля 2026-го состоялась премьера полнометражной картины «Одно на двоих» киностудии «Беларусьфильм». Увидеть ленту зрители Барановичей могут сегодня в кинотеатрах. В октябре вечерние сеансы в залах «Звезды» на протяжении дня. Продолжаем выпуск. Финал областных соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы президентского спортивного клуба собрал в Бресте 200 участников. Они представляют 13 команд региона. Свои навыки демонстрируют юноши из Барановичского региона. Организаторами выступают также управление спорта, главное управление по образованию Брестского облсполкома, БРСМ. В турнире принимает участие юноши 2016-2017 годов рождения. Победители получат право отстаивать честь области на финальных соревнованиях, которые запланированы на сентябрь 2026 в столице. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 тепла. Вечером 15-17 градусов, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичи, ко дню города Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. Только до 26 мая возле Ледового дворца. Зарядись яркими эмоциями.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Ставрополь. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 тепла. Вечером 15-17 градусов, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. На выставке «Белагро-2026» организует показ машин в реальных полевых условиях. Свидетельство об аттестации риэлтора в Беларуси получили 1690 человек. Об этом и другом подробнее. Подготовка к международной выставке «Белагро-2026» вышла на завершающий этап, сообщили в Минсельхозпроде. Масштабное мероприятие откроется 2 июня на площадке «Белэкспо». На сегодня получено 565 заявок от участников из 11 стран. Одним из самых ожидаемых событий форума станет показ отечественных агромашин в реальных полевых условиях. На расстоянии 18 километров от экспозиционного центра выбрана демонстрационная территория, на которой будет представлена широкая линейка техники: сеялка, модульный почвообрабатывающий агрегат, культиватор, камнеуборочная машина, самоходный опрыскиватель, машина для внесения удобрений, комплекс для мульчирования. Зарубежным делегациям организуют специальные заезды к месту. В Беларуси свидетельство об аттестации риэлтора уже получили 1690 человек. Об этом сообщила специалист Министерства юстиции Диана Подлеская. Напомним, 16 мая вступили в силу основные положения закона о риэлторской деятельности. Экзамены у агентов, которые хотят оказывать помощь в сделках с недвижимостью, начали принимать еще год назад. И данный процесс не будет прерываться. Новый документ скорректировал отдельные требования к претендентам на выдачу специального разрешения. Если ранее было необходимо профильное образование, то сейчас достаточно иметь любое высшее и плюс пройти обучающие курсы. Они организованы на базе двух учреждений. Программа рассчитана на 2 недели. К другим новостям. Легковой автомобиль загорелся во дворе в Барановичах. ЧП случилось накануне днем. Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия. Улица 50 лет в ЛКСМ. В результате огнем повреждено лобовое стекло, переднее сиденье, обшивка левой двери. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Огнетушитель в салоне машины – это не просто формальность для прохождения техосмотра, а предмет первой необходимости, напомнил инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью ГРУЧС Кирилл Санчук.
2: К сожалению, мы не можем знать, когда и где встретимся с огненной стихией. Но мы должны быть готовыми к этой встрече не только теоретически, но и практически. Поэтому не забывайте укомплектовать ваш автомобиль первичными средствами тушения пожара. Внимательно изучайте инструкции по применению того же огнетушителя и будьте внимательны и осторожны на дороге. В случае любой чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112. Берегите себя и своих близких.
1: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 тепла. Вечером 15-17 градусов, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: просто надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
1: Баранижскому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Наше радио. Баранович FM.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно, мне

Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, а это мисс, все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко много.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятные. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 тепла. Вечером 15-17 градусов, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Совет Республики опубликовал программу 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится 25-26 июня в Минске и Минской области. За годы проведения мероприятия приобрело статус традиционной диалоговой площадки представителей органов власти, бизнес-сообщества двух стран. На этот раз запланирована работа 10 тематических секций, посвященных различным направлениям сотрудничества. От промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения. Во второй день намечено пленарное заседание на базе Минского международного выставочного центра. Итогом должно стать подписание десятков соглашений, меморандумов и дорожных карт между регионами и предприятиями. На Брещине в 2026-м ожидают поставки около 40 автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по здравоохранению облсполкома Дмитрий Горегляд. В первом регионе на системной основе занимаются обновлением автопарка лечебных учреждений. За 2 года закуплено около 200 единиц техники. Специальный транспорт распределяют между профильными организациями городов и районов равномерно, исходя из потребностей для замены в том или ином населенном пункте. Во втором полугодии еще планируется приобретение 3 передвижных медкомплексов для Кубринского, Ганцевичского и Ивановского районов. Всего их будет в области 24, на данный момент работает 21, добавил Дмитрий Горегляд. Сегодня 5-я годовщина бессмертного подвига военных летчиков. 19 мая 2021 в Барановичах майор Андрей Нечипорчик и лейтенант Никита Куканенко увели падающий самолет от домов. Экипаж Лидской штурмовой авиабазы совершал тренировочные полеты на Як-130. Машина резко потеряла управление и начала снижаться в направлении жилого сектора. По инструкции пилоты должны были катапультироваться. Такая команда звучала 10 раз. Но офицеры не выполнили приказ и приняли героическое решение. Штурмовик направили на небольшой пустырь. Если бы он упал хоть на несколько метров левее или правее, это были бы десятки прерванных человеческих судеб. Каждый год в этот день проходят памятные мероприятия. Митинг «Реквием» состоялся в нашем городе с участием представителей власти, военнослужащих, родных и сослуживцев погибших, неравнодушных граждан, молодежи. Ровно в 12:33, в момент, когда случилась катастрофа, прозвучал метроном в знак светлой памяти о героях Беларуси. К памятному месту легли венки и цветы. И о спорте. Финал областных соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы президентского спортивного клуба собрал в Бресте 200 участников. Они представляют 13 команд региона. Свои навыки демонстрируют юноши из Барановичского региона. Организаторами выступают также управление спорта, главное управление по образованию Брестского облсполкома БРСМ. В турнире принимают участие ребята 2016-2017 годов рождения. Победители получат право отстаивать честь области на финальных соревнованиях, которые запланированы на сентябрь 2026 в столице. К новостям компаний. Производственный филиал УАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, приемщиков с датчиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80-163-599-524. 599-524. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков. Кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48-60-31. 48-60-31. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: В ближайшие дни в Беларуси ожидается быстрая смена погодных систем и разнородных воздушных масс. Однако близость атмосферных фронтов не гарантирует летней идиллии. Временами дожди, при грозах шквалистый ветер. Метеоусловия контрастные по температуре. Уместно тепло по западу и жарко по востоку. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 тепла. Вечером 15-17 градусов, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

Мой город, моя любовь. Барановичам 155.

0: Барановичи FM.
1: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
2: Реклама.
3: Барановичи, ко дню города, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. Только до 26 мая возле Ледового дворца. Зарядись яркими эмоциями.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 тепла. Вечером 15-17 градусов, ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу инженера по холодильному оборудованию, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога. По вопросу трудоустройства обращаться по телефонам 48 99 38 или А1 8029 393 96 64.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Mobile City. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Mobile City на 50 лет в СССР 59/1. 8-029-227-1085.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Брестской крепости к 85-летию начала Великой Отечественной войны откроют новую мемориальную зону «Скорбь». РИКС напомнил, что можно брать с собой на централизованные экзамены и тестирование. Об этом и другом подробнее. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» к 85-летию начала Великой Отечественной войны в основном будет завершен проект союзного государства по ремонту и реставрации ключевых объектов Брестской крепости. Главным открытием к исторической дате станет презентация новой мемориальной площадки «Скорбь», расположенной в северо-западной части цитадели. Как отметил директор государственного учреждения «Мемориальный комплекс Брестская крепость-герой» Александр Каркатадзе, сейчас реализуется вторая программа союзного государства по ремонтно-реставрационным работам на территории мемориала. Из бюджета союзного государства на 2024-2026 годы было выделено 494 миллиона российских рублей. В настоящее время в основном этот проект завершается. Из 11 мероприятий на этот год осталось выполнить 3. Это ремонт в Южной казарме, реставрация руин казармы 44-го стрелкового полка и открытие новой мемориальной зоны «Скорбь» рядом с ними. Работы на этой площадке сейчас находятся в завершающей стадии. Ее открытие будет приурочено к 85-летию начала Великой Отечественной войны. В Республиканском институте контроля знаний рассказали, что надо брать с собой на централизованные экзамены и тестирование, а за что могут удалить из аудитории. Так, на ЦЭ и ЦТ нужно взять паспорт, пропуск, гелевую ручку с черными чернилами, а также простой калькулятор, но только на испытания по физике или химии. Запрещено проносить в кабинет гаджеты, кроме медицинских устройств. Шпаргалки, конспекты, справочники, транспортиры, логарифмические линейки и циркули тоже лучше оставить дома. Что касается правил поведения, то во время написания работ не разрешается разговаривать, подсказывать, меняться местами. Недопустимо фотографировать задание, трогать бланк после команды «Время вышло», забирать тесты и черновики. Уже 26 мая состоится централизованный экзамен по предмету на выбор для 11-классников и тестирование для выпускников прошлых лет и колледжей. Продолжаем выпуск. В целях профилактики совершения преступлений лицами, которые обязаны компенсировать государству траты на содержание их детей, суд города Барановичи и Барановичского района организовал выездное заседание. На нем рассмотрели уголовное дело 44-летней местной жительницы. С августа 2024 года по 6 апреля 2026 она не выходила на работу 324 дня. Это больше 10 пропусков в месяц на протяжении квартала. Из-за таких прогулов гражданка не полностью выполняла свои обязательства по возврату денег государству. Сумма недоплаты составила не менее 7200 рублей. В суде женщина признала вину. Она объяснила, что уважительных причин для отсутствия не было. В тот период, когда она не появлялась в организации, горожанка нелегально подрабатывала в другом месте, но добровольно расходы государству не возмещала, рассказала старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Светлана Пасемко.
2: С учетом позиции государственного обвинителя, представленных доказательств личности обвиняемой, суд Барановичского района города Барановичи постановил обвинительный приговор. На основании части 2 статьи 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено наказание в виде общественных работ сроком на 300 часов. Приговор суда не вступил в законную силу.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 тепла. Вечером 15-17 градусов. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 18-20 тепла. Вечером 15-17 градусов. Ночью ожидается 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
3: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Город. Моя любовь. Барановичам 155.
1: Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Минск дорожит доверительным характером отношений с Баку, основанным на уважении интересов друг друга. Проект президентского спортивного клуба «Спорт для всех» получил популярность в стране. Об этом и другом подробнее. Минск дорожит доверительным характером отношений с Баку, основанным на уважении интересов друг друга, отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Спикер передал сердечное приветствие и наилучшее пожелание от президента Александра Лукашенко. Отношения лидеров стран, которые характеризуются высоким уровнем доверия и дружбы, задают высокую планку для выстраивания партнерства. Игорь Сергиенко поздравил Азербайджан с успешным проведением Всемирного форума городов и отметил, что страна обладает богатым опытом подготовки престижных международных мероприятий, о чем свидетельствует и высокий уровень организации форума. В ходе беседы обсуждались перспективы развития отношений в различных сферах. Состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества между законодательными органами двух стран. Проект президентского спортивного клуба «Спорт для всех» получил популярность в стране. В 2026-м организаторы запускают новую масштабную инициативу «Спорт и двор». Как рассказал председатель президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, с 2021-го структура при содействии местных властей воплощает в жизнь идею по строительству многофункциональных площадок. По всей стране их уже более 180. Теперь важно, чтобы инфраструктура работала на полную мощность. Участников конкурса марафона ждут 80 дней активности. Задание от амбассадоров. Намечено 8 этапов. Предстоит снять себя на видео и опубликовать в Инстаграм с обязательным хэштегом. Общий призовой фонд будет распределен между лидерами. Регистрация стартовала 15 мая и продлится до 15 июля включительно. Чтобы присоединиться, нужно найти локацию на сайте sportdvor.by, выбрать свою категорию и начать тренироваться. В Барановичском районе приступить можно на воркаут-площадке в Жемчужнинской средней школе. Помимо тренажеров, здесь есть баскетбольная площадка, пространство, адаптированное для людей с ограниченными возможностями. Она радует любителей активного образа жизни с июля 2025-го. В Брестской области налоговые органы совместно с сотрудниками милиции выявили крупную партию спиртосодержащей продукции, которую хранил местный житель. Сотрудники межрайонного управления оперативных мероприятий инспекции МНС по городу Барановичи совместно с Иоцевическим РОВД провели рейды. Во время проверки в гараже по месту жительства гражданина были обнаружены 545 литров непищевой спиртосодержащей жидкости. Кроме того, правоохранители нашли картонные упаковки с надписями известных брендов алкоголя, а также специальные пакеты с кранами для упаковок и ароматизаторы. Предварительная стоимость изъятого, на которое наложен арест, составила почти 10 тысяч рублей. В отношении мужчины начат административный процесс. Сам фигурант пояснил, что приобрел продукцию якобы для собственных нужд. В налоговых органах отметили, что профилактические мероприятия в этом направлении продолжаются. Сообщить об известных фактах можно по номеру контакт-центра 189. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Барановичи ко дню города Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. Только до 26 мая возле Ледового дворца. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Главы МИД Беларуси и России провели телефонный разговор. Сегодня, в пятую годовщину гибели летчиков Андрея Нечпорчика и Никиты Куканенко, в Барановичах состоялся митинг. Об этом и другом подробнее. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в пресс-службе МИД нашей страны. Стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов актуальной повестки, в том числе по линии союзной интеграции. Главы внешнеполитических ведомств также затронули темы международного характера. Кроме того, Максим Рыженков и Сергей Лавров обсудили график взаимных контактов на высшем и высоком уровнях на текущий год. 5 лет прошло с момента подвига военных летчиков Лидской штурмовой авиационной базы. 19 мая 2021 года майор Андрей Нечипорчик и лейтенант Никита Куканенко увели неисправный самолет от жилых домов ценой собственных жизней. Авиакатастрофа, случившаяся в небе над Барановичами, потрясла всю Беларусь. В критической ситуации, когда машина потеряла управление и начала падать, пилоты сделали почти невозможное. На высоте 50 метров экипажу удалось стабилизировать Як-130 и направить в единственную точку вне городских построек. На такое решение было крайне мало времени, чуть больше минуты. Эти мгновения стали последними для двух молодых ребят, но навсегда вписали их в историю страны. Посмертно им было присвоено звание Герой Беларуси, а на месте крушения в Барановичах открыли мемориал. Сегодня здесь состоялся митинг «Реквием». Открывая мероприятие, председатель горосполкома Максим Антонюк подчеркнул: «Память о крылатых героях живет в названиях улиц, студенческих отрядах, пионерских дружин, носящих их имена. Они живы в кадрах фильма «Одно на двоих», который вышел именно к этой дате, чтобы рассказать новым поколениям о том, что такое настоящий белорусский характер», – подчеркнул глава города.
2: 5 лет назад обычный майский день превратился в миг величайшего испытания. В небе над городом произошло то, что по законам физики должно было обернуться катастрофой для наших жителей. Судьба одного из микрорайонов города Барановичи оказалась в руках двух молодых парней – майора Андрея Нечпорчика и лейтенанта Никиты Куканенко. Последние секунды в момент аварии они использовали не для собственного спасения. Теряя высоту, работая над отказавшей машиной, они увели самолет от многоэтажных домов в единственную безопасную точку. Андрей и Никита ценой собственной жизни подарили жизнь десяткам других людей. Сегодня мы отдаем дань памяти не просто летчикам, а героям Беларуси, сыновьям, которых воспитала наша земля. Слова особой благодарности хочется выразить родителям и близким героям. Низкий вам поклон. Мы будем всегда помнить о влюбленных в небо профессионалах, настоящих патриотов, верных присяге и навсегда оставшихся в мирном небе нашей родной Беларуси.
1: В военной авиации подобные решения – результат подготовки, которая начинается буквально с молодых ногтей. Об этом сказал заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны начальник авиации полковник Александр Беляев.
3: Когда садишься за штурвал боевого самолета, чувство ответственности настолько сильное, что оно не позволяет думать о своей жизни, позволяет думать только о выполнении задачи, о безопасности тех людей, которых мы призваны защищать и оберегать. Мы работаем для того, чтобы мирные жители работали, воспитывали детей, радовались жизни каждый день. Мы это делаем постоянно, круглосуточно, круглогодично, без выходных и праздничных дней. Данный поступок поэтому и называется геройским, потому что принимается только в условиях, которые не позволяют поступать иначе.
1: 19 мая 2021 время как будто остановилось для родных и близких летчиков. Присутствуя сегодня на мероприятии и видя, сколько человек пришли поклониться героям, они отметили, что люди с душой и открытым сердцем относятся к подвигу. «Огромное им за это спасибо», – сказал отец майора Андрея Нечпорчика Владимир.
4: 15 мая 2021 года для нас время как будто бы остановилось. Для нас, для всех родных, близких, тех, кто знал двух молодых, энергичных, оптимистически настроенных парней. В тот день не стало наших сыновей, братьев, племянников, внуков, не стало мужа, не стало отца, не стало просто товарища или друга. И огромное спасибо
5: за ту память, которую вы носите в себе. Спасибо огромное непосредственно Брещине. Хоть Андрей и родился на Витебщине, но он больше любил Брещину. Он очень любил бывать здесь. Память – это то, что осталось в честь этих двух молодых парней, которые навечно ушли, как у нас говорят в авиации, в небесную эскадрилью. Как сказал на панихиде настоятель храма святого благоверного Александра Невского, протоиерей Ростислав, практически на каждом богослужении есть записки, где упоминаются имена воина Андрея и воина Никиты. Простые, обычные люди помнят о наших ребятах. Спасибо им за это огромное. Спасибо вам всем здесь стоящим.
1: В 12:30 зазвучал метроном, и в тишине раздались залпы. В торжественной части митинга участие приняли около 300 человек. Это руководство города, военнослужащие, представители общественных организаций, учреждения образования, сотрудники прокуратуры, милиции, спасатели, молодежь. Нескончаемой вереницей шли они отдать честь героям и возложить цветы к подножию мемориала. На протяжении всего дня поток не иссякал. Знаковое место посетили работники местных предприятий, учащиеся. Продолжаем выпуск. С 19 по 22 мая на территории Брестской области проходит 53-й республиканский слет-конкурс отрядов юных инспекторов движения. Это мероприятие объединило лучших из лучших, чтобы проверить знания ПДД и навыки безопасного поведения на дорогах. Юные инспекторы продемонстрируют свое мастерство в различных этапах, подтверждая готовность быть примером для своих сверстников и будущими защитниками дорожной безопасности. Торжественная церемония открытия состоялась сегодня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Mobile City. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Mobile City на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мой город. Моя любовь. Барановичам 155.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

Добрый день, мы снова выходим на исходную. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно провести смс-розыгрыш, плюс все запланированные на сегодня тематические рубрики. При этом, конечно, не отказываемся от традиционного музыкального сопровождения. Будем надеяться, что плейлист сегодня порадует вас какими-то знакомыми музыкальными композициями. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 19 мая, на календарной странице. Пожелаю вам хорошего настроения, делимся последними новостями, рекламой, музыкой, стараемся держать себя в тонусе и готовимся переключиться на игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8 029 227 10 85.
4: Баранижскому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
5: Барановичи. Ко дню города Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. Только до 26 мая возле Ледового дворца. Зарядись яркими эмоциями.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: В воскресенье 24 мая на городском стадионе состоится игра 9-го тура высшей лиги чемпионата республики по футболу, в которой футбольный клуб «Барановичи» принимает «Неман» из города Гродно. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 16:00. Приходите поддержать местную команду. Билеты можно приобрести в кассе стадиона.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня два пригласительных билета на футбол. Они достанутся только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 19 мая, в 1999 году состоялся финал последнего в истории Кубка обладателей Кубков УЕФА. Помните ли вы, какая команда стала победителем этого последнего в истории турнира? Вариант первый – Атлетико Мадрид, Испания. Вариант второй – Лацио Рим, Италия. И вариант третий – Аякс Амстердам, Нидерланды. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 19 мая, в 1999 году состоялся финал последнего в истории Кубка обладателей Кубков УЕФА. Помните ли вы, какая команда стала победителем этого турнира? Вариант первый – Атлетико, вариант второй – Лацио и вариант третий – Аякс. Если перечисленные клубы вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, слесаря по КИП ИА, электромонтеров, ветеринарного врача, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата. Обращаться по телефону 48 99 38.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
4: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги. СМС-розыгрыша. Задание вышло довольно занятно. Мы интересовались, как называется футбольный клуб, который последним в истории выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА. Был такой турнир, последний розыгрыш которого состоялся в 1999 году, именно в этот день, 19 мая. Победителем Кубка обладателей кубков стал итальянский Лацио, обыгравший в финале испанскую Мальорку со счетом 2-1. В составе римского клуба голами тогда отметились Кристиан Вьери и Павел Недвед. Что интересно, защищать свой титул итальянцам уже не пришлось, так как со следующего сезона победители национальных кубков получали места в Кубке УЕФА. Однако этот турнир тоже был упразднен, или точнее реорганизован. В Лигу Европы увеличилось число участников, повышены призовые выплаты, появился свой гимн, как и в Лиге чемпионов. Турнир под новым названием разыгрывается с 2009 года. И завтра финал очередного розыгрыша сезона 25-26. На стамбульском стадионе Бешикташ сойдутся немецкий Фрайбург и английская Астон Вилла. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 3117. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить пригласительные билеты на футбол. В воскресенье 24 мая на городском стадионе состоится игра 9-го тура высшей лиги чемпионата республики по футболу, в которой футбольный клуб «Барановичи» принимает «Неман» из города Гродно. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 16:00. Приходите поддержать местную команду, ну а билеты можно приобрести в кассе стадиона.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В 2025-м взаимный оборот товаров и услуг между Белоруссией и Россией составил 62 миллиарда долларов. Последние звонки прозвенят в школах, гимназиях и лицее Барановичи 23 мая. Об этом и другом подробнее. В 2025 году взаимный оборот товаров и услуг между Республикой Беларусь и Российской Федерацией составил 62 миллиарда долларов и увеличился на 6% по сравнению с 2024. Об этом на заседании группы высокого уровня Совмина союзного государства в Пскове сообщил глава администрации президента Дмитрий Крутой. Он отметил символичность мероприятия. С регионом нашу страну связывают многие исторические и культурное событие. Взаимный товарооборот увеличивается ежегодно в среднем на 10%. Из региональных кирпичиков и складывается фундамент большого белорусско-российского сотрудничества. В этом году завершается трехлетний цикл выполнения основных направлений реализации положений договора о создании союзного государства на 2024-2026. До конца года предстоит напряженная работа, сказал Дмитрий Крутой, добавив, что мероприятия, которые будут запланированы на следующую трехлетку, будут на контроле глав обоих государств. Драйверы роста. Строительство, торговля, транспорт. Итоги работы экономики за 4 месяца подвели в профильном министерстве. Отмечается позитивная динамика. Рост ВВП по сравнению с январем на 0,6 пункта. Только за апрель отрасль приросла почти на 2%. Это результат действий, которые предпринимались по развитию внутреннего спроса и экспорту. Эффективная работа обеспечивает увеличение реальных доходов населения, пенсий. Большинство показателей в пределах прогноза. Как отметил министр экономики Юрий Чеботарь, все строится на трех основных китах – инвестиционная, производственная и экспортная программы. Последние два месяца по инвестициям плюс 105%. В основном за счет реализации коммерческих проектов. Это возведение новых предприятий. Инициатива «Один район, один проект». Особо отмечен экспорт, преимущественно на новые рынки. Растут поставки в страны Латинской Америки, Карибского бассейна и Азии. Продолжаем выпуск. Последние звонки прозвенят в школах, гимназиях и лицее Барановичи 23 мая. Мероприятия в формате торжественных линеек состоятся со всеми традициями, присущими учреждениям образования. В этом году 11 классы города оканчивают 1243 юноши и девушки. Ребята, которые усердно трудились, претендуют на особые знаки отличия. Золотые и серебряные медали готовятся получить более 180 молодых горожан. У каждого из них все только начинается. Впереди экзамены и главный выбор – профессии. Праздничный день субботы не ограничится стенами «Альма-Матер». Событие абсолютно нового формата намечено для будущего поколения на площадке у Ледового дворца. Здесь в полдень десятки пар закружатся в Барановичском вальсе. Ожидается, что поздравит 11-классников руководство города. А вечером в рамках празднования Барановичской весны на главной сцене выступит рэп-трио «НК», «Юник» и «Артем Шиловец». Хедлайнеры праздника наверняка не оставят равнодушными молодежную аудиторию. А уже на следующей неделе старшеклассников ждут централизованные экзамены. И о спорте. Футболисты Барановичи проведут очередной домашний матч сезона. На городском стадионе 24 мая наши спортсмены встретятся с соперником из Гродно. Болельщики смогут поддержать местный состав на трибунах. Начало в 16:00. Красно-синие, дебютировав в высшей лиге, постепенно поднимаются по турнирной таблице. После первых набранных очков случилось еще одно знаменательное событие для новичка элиты. Команда нашего города одержала в ней первую победу, и вот уже ее беспроигрышная серия составляет 3 поединка. Как подчеркнул главный тренер Роман Киренкин, только от матча к матчу, борясь друг за друга, будет движение вверх. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: В Беларуси сохранится влияние малоактивных атмосферных фронтов и теплых, влажных, неустойчивых воздушных масс с южных широт. Локально пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. В четверг и пятницу погода существенно не изменится. В эти дни температура воздуха в разгар дня от плюс 18 по северо-западу до плюс 30 по юго-востоку. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
3: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
7: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
8: Телефон рекламной службы 60 36 36.

На следующий час программы мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы прочесть свежие футбольные новости. И не формат, где в очередной раз сможем окружить себя музыкальными энциклопедиями, заглянуть в прошлое и послушать давно забытый хит. Поэтому не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

На второй час уточним вынесенное стандартной рубрики «Тайм-аут» и «Неформат». Немного поговорим, соответственно, про футбол и музыку прошлого. Но в том случае, если вы только что настроились на 100.0 FM, то эта программа «Еще не вечер». Занимаемся не только викторинами, но и узнаем что-то полезное. Например, о погоде до конца текущей рабочей недели. Она почти не изменится. Температура воздуха днем в среднем до 19 градусов тепла, значительная облачность и, вероятно, небольшие осадки. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч 37-го тура английской премьер-лиги, в котором играли Арсенал и Бернли. Игра прошла на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Победу со счетом 1-0 одержали канониры. На 37-й минуте Кай Хаверц забил единственный гол в этой встрече. Таким образом, Арсенал по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе канониров 82 набранных очка. Отрыв от Ман-Сити за один тур до финиша составляет 5 баллов, но у горожан есть одна игра в запасе. Бернли располагается на 19-м месте. Команда уже вылетела из английской премьер-лиги. Экс-тренер Челси Энсо Мореско в устной форме согласовал условия сотрудничества с Манчестер Сити. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере. По данным источника, итальянский тренер уже на протяжении долгого времени является приоритетным кандидатом на пост наставника горожан. Он сменит Хосепа Гвардиолу. В ближайшее время Мореско подпишет контракт с Ман-Сити. Срок действия трудового договора будет рассчитан на 3 года. В послужном списке Морески также есть Лестер Сити, Вест Хэм Юнайтед, Севилья и другие команды. Стоит отметить, что итальянец уже работал в Манчестер Сити в качестве ассистента с 2022 по 2023 год, а также с молодежной командой горожан. Барселона продлила контракт с главным тренером Хансом Дитером Фликом. Об этом сообщила пресс-служба синегранатовых на официальном сайте команды. Новое соглашение с немецким специалистом рассчитано до лета 2028 года и предусматривает опцию продления еще на 1 сезон. Контракт был подписан в понедельник 18 числа в офисе Барселоны в присутствии спортивного директора клуба Рафаэля Юста, директора футбольного отдела Теку и других членов спортивной комиссии. Также на подписании контракта присутствовал президент Жуан Лапорта. Напомним, Флик возглавляет Барселону с лета 2024 года. В текущем сезоне каталонцы взяли золотые медали Ла Лиги, досрочно оформив чемпионство в принципиальном матче с мадридским Реалом. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это заключительные игры 37-го тура английской премьер-лиги. В одной из них Борнмут принимает на своем поле Манчестер Сити. Это та самая игра в запасе, которая не дает правильно выстроить турнирную таблицу. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 21:30. Не пропустите.

0: Баранович ФМ.
1: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
2: Слушай свое на Барановичі ФМ.

0: Не формат.
1: В рубрике «Не формат» мы продолжаем листать музыкальные энциклопедии. Сегодня вспомним группу Suede, одно из самых ярких появлений в британском национальном чарте, когда казалось, что сцена не меняется, на ней одни и те же лица и голоса, а тут появились новые кумиры. Suede образовались в Лондоне в 1989 году. Группа входит в так называемую «большую четверку» брит-попа наряду с Oasis, Blur и Pulp. Вышедший в феврале 1994 года сингл «Stay Together», песня посвящения скончавшемуся отцу гитариста Бернарда Батлера, стал самым хитовым произведением Suede. В то же время в группе наметился определенный разлад. Обвинив вокалиста Брэда Андерсона в эгоизме и звездной болезни, в июле 1994 года группу покинул Бернард Батлер. Тогда будущее Suede представлялось весьма туманным, поскольку Батлер являлся автором почти всей музыки коллектива и одним из лучших гитаристов Великобритании. Поговаривали о возможном скором распаде группы, однако этого не случилось ни в 1994, ни 20 лет спустя. Ну, чуть больше. Итак, Suede, сингл 1994 года, Stay Together. Делайте громче.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Минск дорожит доверительным характером отношений с Баку, основанным на уважении интересов друг друга, отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Спикер передал сердечное приветствие и наилучшие пожелания от президента Александра Лукашенко. Отношения лидеров стран, которые характеризуются высоким уровнем доверия и дружбы, задают высокую планку для выстраивания партнерства. Игорь Сергиенко поздравил Азербайджан с успешным проведением Всемирного форума городов и отметил, что страна обладает богатым опытом подготовки престижных международных мероприятий. В ходе беседы обсуждались перспективы развития отношений в различных сферах. Состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества между законодательными органами двух стран. 5 лет прошло с момента бессмертного подвига военных летчиков Лидской штурмовой авиационной базы. 19 мая 2021 года майор Андрей Нечипорчик и лейтенант Никита Куканенко увели падающий самолет от жилых домов ценой собственных жизней. Авиакатастрофа, произошедшая в небе над Барановичами, потрясла всю Беларусь. В критической ситуации, когда машина потеряла управление и начала падать, пилоты сделали почти невозможное. На высоте 50 метров экипажу удалось стабилизировать Як-130 и направить в единственную точку вне городских построек. На такое решение было крайне мало времени, чуть больше минуты. Эти мгновения стали последними для двух молодых ребят, но навсегда вписали их в историю страны. Посмертно им было присвоено звание Герой Беларуси, а на месте крушения в Барановичах появился мемориал. Сегодня здесь состоялся митинг «Реквием». Открывая мероприятие, председатель горосполкома Максим Антонюк отметил: «Память о крылатых героях живет в названиях улиц, студенческих отрядов, пионерских дружин, носящих их имена. Они живы в кадрах фильма «Одно на двоих», который вышел именно к этой дате, чтобы рассказать новым поколениям о том, что такое настоящий белорусский характер», – подчеркнул глава города.
2: 5 лет назад обычный майский день превратился в миг величайшего испытания. В небе над городом произошло то, что по законам физики должно было обернуться катастрофой для наших жителей. Судьба одного из микрорайонов города Баранович оказалась в руках двух молодых парней – майора Андрея Нечипорчика и лейтенанта Никиты Куканенко. Последние секунды в момент аварии они использовали не для собственного спасения. Теряя высоту, работая над отказавшей машиной, они увели самолет от многоэтажных домов в единственную безопасную точку. Андрей и Никита ценой собственной жизни подарили жизнь десяткам других людей. Сегодня мы отдаем дань памяти не просто летчикам, а героям Беларуси, сыновьям, которых воспитала наша земля. Слова особой благодарности хочется выразить родителям и близким героям. Низкий вам поклон. Мы будем всегда помнить о влюбленных в небо профессионалах, настоящих патриотов, верных присяге и навсегда оставшихся в мирном небе нашей родной Беларуси.
1: Военной авиации подобное решение – результат подготовки, которая начинается буквально с молодых ногтей. Об этом сказал заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны начальник авиации полковник Александр Беляев.
3: Когда садишься за штурвал боевого самолета, чувство ответственности настолько сильное, что оно не позволяет думать о своей жизни, позволяет думать только о выполнении задачи, о безопасности тех людей, которых мы призваны защищать оберегать. Мы работаем для того, чтобы мирные жители работали, воспитывали детей, радовались жизни каждый день. Мы это делаем постоянно, круглосуточно, круглогодично, без выходных и праздничных дней. Данный поступок поэтому и называется геройским, потому что принимается только в условиях, которые не позволяют поступать иначе.
1: 19 мая 2021 года время как будто остановилось для родных и близких летчиков. Присутствуя сегодня на мероприятии и видя, сколько человек пришли поклониться героям, они отметили, что люди с душой и открытым сердцем относятся к подвигу. «Огромное им за это спасибо», – сказал отец майора Андрея Нечипорчика Владимир.
4: 19 мая 2021 года для нас время как будто бы остановилось. Для нас, для всех родных, близких, тех, кто знал двух молодых, энергичных, оптимистически настроенных парней. В тот день не стало наших сыновей, братьев, племянников, внуков, не стало мужа, не стало отца,
5: не стало просто товарища или друга. И огромное спасибо
6: за ту память, которую вы носите в себе. Спасибо огромное непосредственно Брещине. Хоть Андрей и родился на Витебщине, но он больше любил Брещину. Он очень любил бывать здесь. Память – это то, что осталось в честь этих двух молодых парней, которые навечно ушли, как у нас говорят в авиации, в небесную эскадрилью. Как сказал на панихиде настоятель храма святого благоверного Александра Невского, протоиерей Ростислав, практически на каждом богослужении есть записки, где упоминаются имена воина Андрея и воина Никиты. Простые, обычные люди помнят о наших ребятах. Спасибо им за это огромное. Спасибо вам всем здесь стоящим.
1: В торжественной части мероприятия, которое состоялось в Барановичах, на месте авиакатастрофы участие приняли около 300 человек. Это руководство города, военнослужащие, представители общественных организаций, учреждения образования, сотрудники прокуратуры, милиции, спасатели, молодежь. Нескончаемым потоком шли они отдать честь героям и возложить цветы. Продолжаем выпуск. Проект президентского спортивного клуба «Спорт для всех» получил популярность в стране. В 2026-м организаторы запускают новую масштабную инициативу «Спорт и двор». Как рассказал председатель президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, с 2021-го структура при содействии местных властей воплощает в жизнь идею по строительству многофункциональных площадок. По всей стране их уже более 180. Теперь важно, чтобы инфраструктура работала на полную мощность. Участников конкурса марафона ждут 80 дней активности. Задание от амбассадоров. Намечено 8 этапов. Предстоит снять себя на видео и опубликовать в Instagram с обязательным хэштегом. Общий призовой фонд будет распределен между лидерами. Регистрация стартовала 15 мая и продлится до 15 июня включительно. Чтобы присоединиться, нужно найти локацию на сайте sportdvor.by, выбрать свою категорию и начать тренироваться. В Барановичском районе приступить можно на воркаут-площадке в Жемчужинской средней школе. Помимо тренажеров, здесь есть баскетбольные кольца, пространство, адаптированное для людей с ограниченными возможностями. Она радует любителей активного образа жизни с июля 2025-го. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

фитнес-викторину и пару тематических рубрик, где узнали свежие футбольные новости, отметили некоторые необременительные исторические факты и чартовые достижения песен. Так мы вспомнили про один из самых коммерчески успешных синглов дискографии британской группы Sweet. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Завтра мое эфирное время начнется в 17.00. Вас ждут игровая смс-викторина, тематические рубрики и, конечно, музыка. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Реклама.
1: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Барановичи, ко дню города Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. Только до 26 мая возле Ледового дворца. Зарядись яркими эмоциями.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: ты. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Баранович FM на 100.0.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Баранович FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможны кратковременные осадки. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 17-19 тепла.